0: ustedes al ruso, товарищ. Вот и граница литовская, до которой тебе так хотелось добраться.
1: Пока не буду в Литве, не могу быть спокоен.
0: Да что тебе Литва так слюбилась, родны? Отец не солил, да нас многогрешный. Как эти из монастыря, пока вы себе не дуем, Литва и Руси, что гудок, что гусли, все равно, она пьера. Вот и она.

0: Ты сморкал, ты бочка закружилась! Попотком покатилась! Ай, хлопна! Кусала пильщика, ты не снипопала, благим потом царе варится. Горе глота, царе не смачнутая, паре глай сорки тетей, на третей. Что ж ты не подтягиваешь, Ваня подтягиваешь?
1: Не хочу. Войному воян.
0: А хлебом рай не смесолел. Выпьем чарочку за шинкарочку. Однако, брат,

0: небо пьянство, и на тело чванство. Хочешь жить, как мы, милости просим, хоть нет, так умирайся, пропали мы.
1: Эй, да про себя разумей, отец Варлам.
0: Про себя?

0: Ойла, смотрит. А вот что. Алёха, где тебе указ? Давай сюда. Видишь, из Москвы уезжает некий еретик.
1: Ну что там еретик?
0: Знаешь ли ты это?
2: Не знаю. Ну,
0: и царь его еретика.
1: Знаю, тебя бесит.
0: Слыхали ты это?
2: Не слыхал.
0: Читать умеешь?

0: грозные, нос красный!
1: Держи его! Держи его, дядя! Что вы? Пострелы окаянные! Шлемом издались! Но какая грифа! Клебра, мало шутки шутить! Хоть по складам мне, хоть плохо разбираю,
0: разберу!
1: Разберу, по делу тогда нет не проходит. А леты, полеты ему. 20. Я что, 50? Видишь?